Пац лайка сно обжалусь у стогу, еще та земля истис поздравус, я и дар той спрантама другу, матай, кад непасьекемас дангус, там все кво ильев я жюри, аушта швеса из киста и укус, пац лайка с броли псям до витури, но ремты перед витургус, там все кво ильев я жюри, аушта швеса из киста.